бывший майор по руководству Станислава Богданова. Московские цирки, Кулина.